0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, читая ваше сообщение, ребят, мы приходим к выводу, что мы нет-нет, да и да.
2: Нет-нет, да и да, конечно, абсолютно.
1: В хорошем смысле этого слова меняем, казалось бы,
2: значит,
1: устоявшуюся
2: точку. Значит, мы не закостерели совсем. То есть
1: это
2: у нас,
1: правда.
2: Мы еще все-таки гибкие люди.
1: Это правда, потому что гибкость в мышлении, в принятии решений, она как бы и говорит о молодости внутренней. Поэтому всем внутренней молодости.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто, Алматинская 87.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Госдума приняла законопроект, который предоставляет властям столицы право регулировать движение судов на внутренних водных путях в границах города. Изменения внесены в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Москва получила полномочия по согласованию маршрутов и расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом. Столица также наделена правом устанавливать дополнительные требования для охраны окружающей среды, чтобы предотвращать ее загрязнение отходами судов. Также Москва сможет самостоятельно поднимать затонувшее судно или другое имущество, затем его утилизировать. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено более 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного кластера. Велопешеходный мост через Москву-реку, который связывает Мневниковскую и Филевскую поймы, достроят уже в конце этого года. Такие сроки назвал Сергей Собянин в ходе осмотра объекта. Как отметил мэр, работы ведутся в рамках развития инфраструктуры двух территорий, которые активно развиваются. Это завод имени Хруничева и Мневниковская пойма. Уже построены два автомобильных моста, еще один находится в стадии строительства. Одновременно возводятся два пешеходных моста. Территории, которые не соединяют, насыщены спортивными и рекреационными объектами. Новую мультимедийную программу ко дню московского транспорта покажут в парке Зарядье на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» в четверг, 9 июля. Посетители смогут визуально понять, как сегодня устроен транспорт Москвы и каким он станет в будущем. Сюжет развернется на медиаэкранах «Матрешки Москвы» и будет состоять из 12 сцен. Для этого создали цифровые и анимированные версии четырех видов городского транспорта, а также ключевых проектов транспортного комплекса столицы, в том числе билетной системы и зарядной инфраструктуры для электромобилей. Летний лагерь «Молодежь Москвы» открылся в кинопарке «Москино». Он будет работать до конца августа. Как сообщили организаторы проекта «Молодежь Москвы», в этом году лагерь проходит по двум основным направлениям – творческое и патриотическое. Ребята поделены на большое количество команд. Каждую смену на площадке присутствует 300 человек. Их будут учить танцевать, вокалу, разным акробатическим номерам. Отдельную смену посвятят КВН. Также будут смены, посвященные развитию студенческого самоуправления, лидерству, карьерному росту, патриотизму, героизму и спорту. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы не будем уже изменять себе и устоявшимся привычкам.
2: Да.
1: Потому что этот час у нас посвящен розыгрышу титула «Умника дня», в котором мы даем вам возможность блеснуть своими знаниями, своей молниеносной реакцией, своей эрудицией, да или просто, искрометным юмором.
2: Да, и, между прочим, это уже второй титул «Умника дня», который мы разыгрываем на этой неделе.
1: Да. Со мной первый.
2: С тобой первый.
1: Каждый титул у нас по-своему...
2: Это редкий вариант.
1: У нас каждый из титулов уникален, потому что он обновляется практически каждый день своего владельца. Поэтому можно сказать, что... Отвлечем вас от футбольных страстей и перенесем в страсти интеллектуально-игровые. Все как обычно, в скором времени пригласим вас играть, назовем кодовую фразу и определим, какой человек будет у нас первым игроком.
0: Наша реклама. Амода и Джейку. Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто», Алматинская, 87.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «Вазавто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «Вазавто Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы готовы начать, точнее пригласить вас поиграть в игру «Успеть за 60 секунд». Хотя, понятно, лето, жара, вот это вот все, огуречные дожди, чемпионат мира по футболу. Все отвлекает от того, чтобы интеллектуально напрягаться.
2: Конечно, конечно.
1: Но,
2: ребят, зимой холодно.
1: А зимой холодно, а осенью и весной...
2: Дождливо, сыро и противно.
1: Да,
2: давай кодовую фразу.
1: Да, ну поскольку мы в прошлый час такому повороту в суждениях посвящали, да, я решил как-то вот поворот, какую-то вот что-то вот сверчением взять.
2: Вот это поворот.
1: Не, есть термин такой, прием танцевальный, как, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, есть виртуозный сложный элемент танца классического. Называется он фуэте. Так, ребята, фуэте в присядку. Тут главное не ошибиться и написать правильно.
2: Ты на грани.
1: Фуэте в присядку. Автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Начнем. Приступим к разыгрыванию титула «Умника дня». Первой за него будет бороться Катя. Катя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Катя.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, Катя, традиционно первому участнику игры дается возможность выбора между Андреем Германовичем и Игорем Владимировичем. Каков будет?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо за выбор. Итак, у нас с вами минута времени. 10 вопросов. Вы готовы?
3: Нет, но начинаем.
1: Поехали. Какое происхождение имеет слово «комедия»?
3: Греческое.
1: Правильно. Сколько естественных спутников у планеты Марс?
3: 2.
1: Правильно. Какой континент имеет большую площадь? Антарктида или Австралия?
3: Антарктида.
1: Правильно. Назовите автора и исполнителя песни с припевом. «Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный».
3: Дальше.
1: Александр Розенбаум. В каком городе находится колонна Трояна?
3: Дальше.
1: Рим. Как называется разменная монета Китая? Фуся, фао или фынь?
3: Фынь.
1: Правильно. В какое море впадает река Терек?
3: Космическое.
1: Правильно. Являются ли коалы сумчатыми животными?
3: Да.
1: Правильно. В каком веке княжил Андрей Боголюбский?
3: 13.
1: В 12-м. Ну что, хорошая.
2: Игра хорошая.
1: Достойные результаты показала Катя. 6 из 9. Угу. Я ничего не напомню.
2: Нет, у меня так же.
1: 6 из 9. Строгие арбитры зафиксировали этот результат. Спасибо большое вам, Катя. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим сюда второго игрока. Точнее, озвучим вторую кодовую фразу. И, возможно, против Кати сыграет кто-то из тех, кто прямо сейчас слушает 10-бальное шоу.
0: Наше радио.
4: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, давай, благородный Дон, озвучь вторую кодовую фразу и пригласим второго участника игры.
3: Либело стоячее.
2: Чего?
3: Либело стоячее. Знаешь, что такое либело?
2: Либело?
3: Нет, либело, оно так называется. По крайней мере, два орфографических словаря мне отправили именно туда.
2: Кто это?
3: Это элемент фигурного катания, это типа вот этой ласточки в вращении.
2: Хорошо.
3: Поэтому пишите тоже верно, нигде не ошибайтесь.
2: Либело стоячая.
3: Либела.
2: Либело стоячая.
3: Стоячая.
2: Автор 12-го сообщения будет вторым.
3: Потому что если бы было либело, оно было бы стоячее. Либела стоячая.
2: Автор 12-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
1: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня», и во втором раунде за него будет бороться Дина. Дина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дина.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Дина, ваша соперница Катя сыграла с результатом 6 из 9. У вас с Андреем Германовичем минута на то, чтобы ответить на 10 вопросов. Вы готовы?
3: Ну, да.
1: Поехали.
2: Какая страна названа в честь Симона Боливара?
3: Боливия.
2: Правильно. А в каком веке правил Василий Темный?
3: Василий Темный. Так. 16-й.
2: 15-й. Являются ли опоссумы сумчатыми животными?
3: Нет.
2: Да. В какое море впадает река Сырдарья?
3: Азовская.
2: Аральская. Как называется разменная монета Кубы? Сантим, сентаво или цент?
3: Чентава.
2: Правильно. В каком городе находится кабаре «Мулен Руж»?
3: Париж.
2: Правильно. Назовите исполнителя и автора песни с припевом «Владимирский централ, ветер северный».
3: Как его?
2: Какой континент имеет большую площадь? Африка или Южная Америка?
3: Африка.
2: Правильно.
1: 5 верных ответов. Чуть-чуть не хватило времени. Возможно,
2: почему 5? 5?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Мне кажется, 6. 1, 2, 3, 4, 5. У меня 6. Сейчас я проверю, конечно.
1: Давай, конечно.
2: 1.
1: Тут Андрей Германович у нас...
2: 2.
1: Бывает не точно.
2: 3, 4, 5, 6. А почему? Ну, круг сказан.
1: Ну, ладно, хорошо. Давай я за ничью вообще. 6. Сделаем ничью, так ничью. Я могу обсчитаться, это у меня как будьте здрасте. Что ж, тогда...
2: Но у меня 6 из 8, понимаешь ли.
1: И что?
2: Ну, ты спрашиваешь, что у меня?
1: 6 из 8.
2: Такая цифра, как у тебя.
1: Да ладно, Дина, мы поздравляем вас.
2: Поздравляем, конечно,
1: Катю. Катя. Не будем мы вот это вот уже припираться из-за одного какого-то... Кто-то не допустил. Тем более наши сейчас счетоводы по ту сторону радиоприемников.
2: Сейчас все напишут.
1: Все нам пришлют, точный счет. Как там сейчас вот это фотофиниш. Все ходы записаны.
2: Сейчас еще выяснится, что Владимирский централ вообще-то не он.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот я вас прошлую пятницу запугивал, что, скорее всего, Пиктория появится у нас в наших группах только к концу недели.
2: Почему
1: ничего,
2: к концу?
1: Ничего подобного. Напарник, как только вернулся из отпуска, сразу сел за компьютер. Все подготовил и все выложил.
2: Почистил, обрезал, так сказать, отделил...
1: Зерна
2: от козлищ.
1: От козлищ там не было ни одного козлища. Я точно.
2: Зерна
1: я точно помню. Мужик бородатый был.
2: Козлищ не
1: с
2: был.
1: С усами. А вот.
2: Да, ребят. Так что если вы в пятницу, я-то думал, Андрей Георгиевич, ну, поступит маленькую хитринку, даст, типа, а я, типа, поскольку я один, я делать не буду.
1: А я немножко пожал, сказал, вы знаете, простите, поскольку я один, я могу не попадать в такт музыки, которую я же сам себе и ставлю. Но поскольку. Ну ладно, ребят, чего? Программа лежит уже в группах, поэтому...
2: В группе, которая называется «Пиктория на 10 баллов».
1: На 10 баллов, да, ВКонтакте.
2: В социальной сети ВКонтакте заходите и наслаждаетесь свежей «Пикторией». Ну как свежей? Пятничной. Это Андрей Герничев,
1: который... И спойлера не будет сегодня. Я не буду рассказывать, кто не слушал, о ком идет речь, поэтому заходите. Послушайте, очень хороший получился, на мой взгляд, на взгляд тех людей, кто ее в пятницу слушал.
2: Мне понравилось. Я сегодня вот. Ее пока, собственно, очищал от козлищ. Я оценил, Андрей Германович, прямо растет. Вот чувствуется, твой профессионализм растет, Андрей Германович.
1: Ты знаешь, поскольку Пиктория, это абсолютно, я считаю, свободное творчество.
2: Абсолютно.
1: Чистое, чистое творчество. А, поэтому...
2: Ну и вот как...
1: Это все, что у меня теперь растет.
2: А ты хорош.
1: Да, ребят, я просто сегодня был у стоматолога. Мне сказали, что там уже растет
2: только профессионализм.
1: Ребята, запишите это как афоризм, потому что многим, наверное, уже близится полтинник. И вот запишите. После 50 растет только профессионализм.
2: Да.
1: И запишите. Шоу 10 баллов. Подпись это в цитатничке.
2: Да, ну а следующую Пикторию мы с вами устроим, как обычно, в пятницу. Теперь же мне придется как-то тоже отращивать профессионализм, чтобы Андрею Германовичу не уступить.
1: Подожди, ты еще можешь, тебе еще пару месяцев можно другое отращивать.
2: Тренироваться надо в отращивании. В общем, ребят, в пятницу как обычно, вас будет ждать очередная Пиктория. Пока что карты никакие раскрывать не будем. Нет, вам будет предложено угадать, о ком идет речь.
1: А следующий час, ребят, давайте сделаем, может быть.
2: А это запросто. Нам есть что предложить. Дождитесь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
4: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
3: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического и реестра жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
5: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
3: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Стабильная работа внутреннего рынка нефтепродуктов и обеспечение российских регионов топливом остается приоритетом властей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Новак, ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. Вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать всевозможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. На совещании, в частности, Федеральная антимонопольная служба отчиталась о контроле за ценообразованием и мерах по предотвращению нарушений на региональных рынках нефтепродуктов. Превышение внутренних цен на алюминий над экспортами негативно влияет на социально значимые отрасли – авиа, автопром, строительство, энергетику, ЖКХ и производство упаковки для лекарств и продуктов, заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В конце марта Федеральная антимонопольная служба предписала монопольному поставщику алюминия «Русалу» устранить необоснованное завышение цен. Предписание до сих пор не исполнено. По подсчетам Центра стратегических разработок, российские переработчики алюминия переплатили за сырье более 100 миллиардов рублей за последние 3 года. Мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Белого дома еще раз подчеркнул, что у него был хороший разговор с Владимиром Путиным 4 июля. По оценке Трампа, в плане украинского урегулирования может что-то получиться в ближайшее время. По данным турецких СМИ, возобновление российско-украинских переговоров станет одной из основных тем двусторонней встречи Трампа и Эрдогана. Замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Дробеко в комментарии НСН назвала избыточным законодательное закрепление понятия «семейное кино». Ранее такую меру анонсировала вице-спикер Анна Кузнецова. Как подчеркнула Дробеко, вопрос семейного кино в России уже решен, определены его критерии. Есть постановление правительства, внутренние документы Министерства культуры. Также урегулирован вопрос финансирования. По ее словам, фильмы для детей и юношества – это и есть семейный просмотр. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания в соревновательную программу Олимпиады 2030

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который мы обещали сделать плодово выгодным.
2: Да, ребята, у нас есть два билета на концерт группы «Пилот» ко дню рождения Ильи Акмабингофа, который состоится 1 августа на открытой площадке «Территория».
1: И билеты будут ваши, ребят, но просто так не отдадим. Хотим, у нас же этот час для вас, час про нас. Дело в том, что тщательная вот эта вот пора, когда мы пожинаем буйство природных плодов и прочих, и не только плодов, корнеплодов, бахчевых и прочее, прочее, прочее. И ягод, и у каждого здесь есть свои любимчики. Угу. Ну, кто-то любит черешню, кто-то клубничку, кто-то... И знаете, современная наука, она же ведь не стоит на месте, она постоянно занимается какой-то гибридизацией, смешиванием, да, и вполне вероятно получится в скором времени выйдут в свет какие-то гибриды, ну, для тех, кто любит арбуз и дыню, да, но не может определиться, что он любит больше.
2: Мне кажется, не надо этого.
1: Выйдет арбузыня.
2: Это будет ужасно.
1: Почему?
2: Потому что это один это кабачок, другой это ягода.
1: Ну, арбузыня вкусная штука.
2: Ну, нет.
1: Или вот, допустим, любит человек салатик, да, огурчики, помидорчики и редисочка.
2: Ага.
1: И будет какой-нибудь, не знаю...
2: Редпом.
1: Редпом...

0: Редпумец. Редпумец. Вот. Где корнеплодик или что-то свисающее с веточки, которое как бы вот нарезаешь, а там тебе и редисочка, и помидорчик.
1: Простите, а вот
0: сметанкой только заправил.
1: У нас не у многих фейхоа растет, но все-таки.
0: Так.
1: А если мы здесь поэкспериментируем?
0: Не надо. Вот, а что, а тебе не хотелось бы иметь какой-нибудь на даче какой-нибудь гибрид? Ну вот, чтобы у тебя был вот твоя любимая шелковица, не знаю, с клубникой,
1: допустим. А ты знаешь, я просто должен сказать, что я, во-первых, что на даче. Я сегодня с утра на своей загородной резиденции вышел во двор, взглянул в оранжерейке, свежие огурчики висят, сорвал. Три.
0: Так.
1: Три, как у Остапа Бендера было.
0: Два.
1: Там было два. Но я сорвал три, было три. Вот. И подумал, что на самом деле было бы очень крутое сочетание арбуза с клубникой. А, вот чтобы это была такая же, знаешь, легкость огуречная. Ну, огурец все-таки все голосись, это прямо очень легкая какая-то вещь, так, очень приятная.
0: Подожди, огурец с клубникой?
1: И сладость клубники. Мне вообще кажется, что огурец с клубникой родственники.
0: Клубенец?
1: Клубенец.
0: Ребят, вот вам какого...
1: Клубенец — это картофель с чем-то. Это картофель с фейхоа. Так, ладно, ребят.
0: Ребят, какого гибрида вам не хватает? Может быть, даже каком-то пропорциональном соотношении, там, 20% одного, 80% другого, или 50%.
1: И мы все передадим в Тимирязевскую академию после этого эфира.
0: Пусть трудятся.
1: Пусть мучаются.
0: Какого не хватает вам гибрида овощного, фруктового или ягодного? Пишите через сайт наш.ру, покреативьте немножко, а мы автору...
1: Чем сложнее комбинация будет, тем на самом деле иметь в виду в Тимирязевской академии будет труднее.
0: Да, а мы автору одного из сообщений отдадим обещанные два билета.
2: Наша реклама. Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник. И во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы? Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае их смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новых релизах групп «Несладко» и «Star Killers». Группа «Несладко» выпустила сингл под названием «Опять». Легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении. Узнали, как родилась эта песня и при чем тут гаражи?
2: Песня «Опять» родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
3: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
4: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
5: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни. Середины десятых.

0: Сингл «Опять» войдет в новый альбом «Несладко», релиз которого запланирован на осень этого года. Группа Star Killers выпустила новый трек «Учитель года». Музыкальная часть сингла была создана более года назад и дожидалась своего текста. А как нашлась тема песни, рассказывает Денис Рублевский.
1: Мы увидели новость где-то в ВК, по-моему, на новостной ленте, о том, что, ну, прям все как в песне поется, что парень внезапно увидел свою учительницу, которая выкладывала свои достаточно откровенные фотографии на всем известные сайты и получала за это деньги. Вот такой вот сюрприз. И мы решили в шуточку написать об этой песне, но, как у нас зачастую бывает, во второй половине куплета все получилось немножко по-другому. Как-то более серьезно, как мне кажется, тему затронули. Если слушали эту песню, то поймете, о чем идет разговор.

0: Послушать новый сингл группы Star Killers уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня предложили вам забрать у нас 2 билета на концерт группы «Пилота». Взамен подумать, какой гибрид ягод или плодов, или корнеплодов вы считаете, ну вот, был бы жизненно необходим для того, чтобы улучшить и ваши пищевые предпочтения, и какие-то вкусовые.
2: Семидоры.
1: Это что такое?
2: Семечки, это же просто отвратительно для зубов. Так вот, для вы с работы возвращаетесь, сидят во дворе старушки, так, маленькие помидорчики грызут.
1: Так отлично. Они есть, черри называются.
2: Да, еще есть мини-черри.
1: Мини-черри. 80% манго и 20% инжира. Мангажир.
2: Мангажир, хорошо. Кстати говоря, вот это мы в Тимирязи какой-то вариант попробуем, да, передать. Я думаю, это вполне реализуемо.
1: Любая ягода размером с арбуз. Но это надо специальную голову, чтобы такие ягоды есть. Представляете, клубнику на 9 килограмм.
2: Вы представляете, вот эту малину размером с арбуз, у которой треть объедена червячками.
1: И какой там клоп внутри сидит?
2: Вот такой вот. Так, вот хороший вариант. Предлагаю мятный лайм. Сразу под определенные напитки. Идеальный вообще.
1: Хороший, да.
2: Лайм, который уже сразу слегонца с мяткой.
1: Шикарно. Померец. Ну, это помидор с огурцом.
2: Да, да.
1: А что, нормально, померца накрошил.
2: А салатик-то, салатик сразу готов, да, считай. Петрушечный укропчик.
1: Вот есть же этот вот бич российских полей, борщевик.
2: Да.
1: Чё б не сделать окрошечник, чтобы там сразу был редис, огурец, картофель и зелень.
2: И ветчина.
1: Ветчина от клопа будет.
0: Наша реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про гибриды мы сегодня разговариваем, пищевые, которые бы сделали нашу жизнь вкуснее и интереснее.
2: А вы знаете, какие очаровательные селекционные работы вы сейчас провели? Вот, например, смесь клубники и банана. Бананика будет.
1: Бананика.
2: Бананика. Бананика, да, да, бананика, конечно.
1: Картоха, гриболук.
2: Картоха. Гриболук очень, кстати, а вот не получится.
1: Почему?
2: Грибы, они из другого мира, да. Это, к сожалению, совершенно другие существа.
1: Пусть скрещивают.
2: Не получается уже пробовать.
1: Ну, как-то
2: они, грибы, отказываются скрещивать.
1: Огурец и фейхоа.
2: Да.
1: Не надо. И там зеленый.
2: Не шути так. Капустофель. Это, собственно, бургеры, хот-доги, вот
1: да
2: сразу
1: не,
2: все
1: это
2: туда.
1: Сразу в бигус, прямо вот капустофель нарубил.
2: Хороший капустофель, да, ищи, можно сразу делать. А банан 30%, ананас 70%, бананас.
1: Бананас. Многие шутят про перец и дыню.
2: А слушай, это опасная вещь.
1: Ну, как сказать. Со странным. Черешовник. Это гибрид черемухи и крыжовника. Ну, мне кажется, как здесь.
2: Мне кажется, что одно несъедобно, что второе условно съедобно.
1: Ты не любишь крыжовник?
2: Я не люблю черемуху.
1: Ты не любишь? Это вкуснейшая ягода. Ну, я не знаю.
2: Картосельдь. Как тебе такое?
1: Да вообще, если еще с гриболуком.
2: Да еще и с вот том, что, знаешь, потеет
1: с гриболуком. Вообще отлично пойдет.
2: Так, клубан.
1: Как?
2: Клубан. Это опять-таки клубника с бананом.
1: Клубника с бананом. Ну, мы же договорились, что она будет как-то...
2: Клубаника. Клубаника.
1: Бананика.
2: Бананика.
1: А я, когда ем пельмени, мне всегда хочется и майонез, и кетчуп. Приходится покупать и тот, и другой. Почему не выпускают кетчунес? Выпускают.
2: Да!
1: Кетчунес есть такое, такая штука, в магазинах продается, уже кто-то догадался это смешивать. Я даже видел хрен с горчицей, не помню, как он назывался, ну, в общем, какая-то ядреная смесь.
2: Да, вот, кстати говоря.
1: Тут есть такой гибрид, его как бы по названиям составляющих никак не... Ежевика, бананы, ананас. Никак не произнесли.
2: Не надо.
1: Но штука должна быть вкусная. Ребят, пишите через сайт на .ру через наших ботов, каких гибридов вам бы хотелось.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы тут пока изучаем возможные гибриды.
2: Угу.
1: Да, что тут, чего только не придумали.
2: Чекроп.
1: Это что
2: чеснок,
1: такое?
2: Ботва, укроп.
1: Хорошо, тут кто-то говорит, что все дети любят банан, но никто не любит огурцы, бананцы.
2: Лукоморье, лук, морковь нарезал и зажарочка готова. Кстати, отличный вариант.
1: Прекрасно. Киви-груманга, киви-груши и манго. Денис предлагает.
2: Рисароны, обжаренный гибрид.
1: Рисароны. Давай определять победителя, Андрей.
2: Ой, у нас времени уже закончилось. Давай, включаю генератор случайных чисел. 28 сверху.
1: 28 сверху. От гибрида теста и мяса, я думаю, еще никто бы не отказался. Хошь пельмени, хошь пирожки.
2: Ну, кстати, да, только расти не будет.
1: Ну...
2: А жаль.
1: Ну, помнишь же, капитан Врунгель макароны пытался выращивать в книжке в этой замечательной...
2: Да и стейки пытались на дереве выращивать.
1: Да, ну, я думаю, что все вопрос времени. Когда-нибудь...
2: Не, высокобиологическая, высокотехнологическая кухня, как только появится, все это будет действительно расти, правда, в пломбирках, а не в деревьях, но неважно, это будет круто.
1: Спасибо, ребят, за сообщение. Размяли креативную железу, немножечко похохотали. То, что нужно для завершения рабочего дня. В следующем часе у нас обещается быть гость.
2: Да,
1: поговорим про важное, про здоровье.
2: Доктор у нас.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях, а также временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принял исполнительный комитет МОК. При этом решение о демонстрации российской символики, включая флаг и гимн, будет принято в более подходящее время, уточнили в МОК. Также он не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских чиновников в другие страны. Министр спорта, глава УКР Михаил Дегтярев заявил об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов. По его данным, сейчас более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с гимном. 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Москва приветствует подход президента США Дональда Трампа, который предпочитает решать проблемы через переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это соответствует и нашей позиции», — сказал он в интервью швейцарскому изданию «Вельтвоха». По оценке Пескова, между Россией и США выстроен относительно хороший диалог. По его словам, двусторонние отношения пока остаются на нулевом уровне, однако стороны сохраняют возможность для общения и взаимодействия. Ранее сегодня Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что мир на Украине может казаться маловероятным, однако именно в подобные моменты порой происходит урегулирование конфликтов. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешит размещать наружную рекламу российских винодельческих хозяйств и винодельческих регионов вдоль автомобильных дорог общего пользования. При этом в подобной рекламе запрещается указывать наименование вин, размещать товарные знаки, а также фотографии или иные изображения образцов потребительской тары алкогольной продукции. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено более 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Заявки принимаются на платформе Московского инновационного класса. Актеры Глеб Калюжный и Никас Дурик исполнят главные роли в драме «Шкала Рихтера», посвященной работе российских спасателей во время разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году. Проект представили на очной защите национальных фильмов и Минкультуры. Режиссером картины выступит Александр Бабаев. По сюжету, после разрушительного землетрясения в турецком Газиантепе, российский поисково-спасательный отряд отправляется на помощь пострадавшим. Во время операции оператор дрона обнаруживает под завалами группу выживших, среди которых оказывается его возлюбленная. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. У нас сегодня будет импровизированный гаражик, где мы пообщаемся на самую главную, мне кажется, тематику.
2: Вообще,
1: которая...
2: у нас очень серьезный гость сегодня будет. Очень серьезный.
1: Да, потому как все мы хотим быть здоровыми, все хотим жить долго, счастливо. И вот про здоровье, про то, как жить, про вообще, как относиться к своему собственному
2: здоровью.
1: Да
2: и, в общем-то, про абсолютно новые прогрессивные формы лечения поговорим, потому что медицина шагает сейчас семимильными шагами вперед в будущее. Будет у нас врач в гостях, ну, уже забегая вперед, скажу.
1: Да, да.
2: Поэтому говорить будем прямо о самом наболевшем.
1: Буквально через пару минут представим сегодняшнего гостя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как лечат рак в 21 веке? Что нового может предложить пациенту современная онкология? В прямом эфире расскажет эксперт медицинского холдинга СМ-клиник. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиника Магомед Асламбекович Сулейманов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, наверное, с главного. Для многих слово «рак», вообще онкология, это что-то такое сродни приговора, да. Мол, все, сливай воду, хоспис, вот это все. Настолько ли страшна онкология, как принято считать подавляющим большинством?
3: На самом деле онкологическое заболевание, да, действительно, это является грозным, сложным, биологически запутанным заболеванием, но онкология развивается, можно сказать, ежемесячно, выходят новые препараты, выходят новые рекомендации, новые методы лечения, и поэтому в 21 веке многие онкологические заболевания, да и большинство, можно сказать, можно вылечить полностью, либо же, как минимум, вызвать достаточно длительную ремиссию, то есть это мы говорим о четвертой стадии заболевания. Если раньше четвертая стадия заболевания говорилось то, что все, осталось вот месяц-два, то на самом деле вот по-честному, если у человека имеется внутренний резерв организма, то в наше время человек может достаточно долго жить и четвертой стадии заболевания.
2: А вот достаточно долго, да. это сколько?
3: А все на самом деле индивидуально, зависит от локализации, то есть от органа пораженного онкологическим заболеванием, от стадии заболевания, то есть насколько распространенный процесс, и внутренних резервов организма. То есть это, безусловно, может быть и полгода, может быть год, может 3 и 5. Например, могу привести кучу примеров пациентов, которые у меня, например, лечатся, и даже с такими грозными заболеваниями, как рак легкого, четвертой стадии, 3-4 года они живут.
2: А до сих пор, я так понимаю, что наука не знает причины, почему возникает рак в человеческом теле. То есть какая-то, ну, механику мы понимаем, да, то есть как это накапливается мутация.
1: А вот этот момент мы не понимаем.
2: А почему и зачем, и что провоцирует вот эти мутации клеточные, я так понимаю, до сих пор неизвестно, да?
3: Действительно, да, вы здесь на самом деле правы. Точно причину возникновения онкологического заболевания никто установить не может на данном этапе. Наверное, если бы причину установили бы, ее давным-давно уже и победили бы этот рак, так сказать. Но существуют разные теории. Самая такая достоверная и правдоподобная – это сбой иммунной системы. То есть любое онкологическое заболевание, оно появляется вследствие сбоя иммунной системы, то, что на каком-то этапе в организме происходит сбой и ломается какое-то ДНК в организме, какой-то участок ДНК, какая-то клеточка начинает делиться неправильно, не с правильной последовательностью, ну и, соответственно, рак — это есть клетка, как и здоровая клетка, но раковая — это опухолевая клетка, и дальше онкология развивается. Достоверно, безусловно, к сожалению, на данном этапе мы можем установить причину уже имеющегося онкологического заболевания, там найти какую-то драйверную мутацию, подобрать лечение точечное под эту мутацию, но сказать, что вот из-за этого произошел рак, к сожалению, на данном этапе мы не можем.
1: А вообще, как изменилась онкология? Ну, просто у меня в семье был онколог, да, я, в общем-то, много знаю на эту тему, но прекрасно понимаю, что была когда-то там, условно, там радиология, там химиотерапия, и это, и этим все ограничивалось. А сегодня есть какие-то еще формы лечения, какие-то эффективные, или формы предупреждения рака?
3: На самом деле, если взять 10, там, 15, 20 лет назад, онкологию в целом, да, либо там 30 лет тем более, то, в принципе, основным методом лечения был только хирургический метод. Да, потому что химиотерапии, схемы различные, они были представлены несколькими видов, которая применялась и при колоректальном раке, и при раке молочной железы, и при раке легкого. У безумное количество онкологических заболеваний считалось просто приговором. ни хирургия, ни химия, ничего. А о таргетах и персонализированной онкологии, либо же о иммунотерапии речи и не шло. То есть отрезал и дальше молись.
1: Ну да, пошли метастазы или не пошли, да?
3: Да, либо пойдут они, либо не пойдут, да. А сейчас в современном мире лечение онкологического заболевания заключается в комплексном подходе. То есть это и хирургический метод, безусловно, да, который остается одним из лидирующих методов лечения онкологии. Онкологическое заболевание. Это и противоопухолевая лекарственная терапия. Сейчас нельзя сказать только химиотерапия. Сейчас и химиотерапия стандартная, где появляются новые препараты, новые схемы лечения. Это иммунопрепараты, то есть когда происходит настройка контрольных иммунных точек, настройка собственного иммунитета на борьбу с опухолевыми клетками. Это таргетная терапия на точечное воздействие на онкологическую клетку. Это и вакцины, да, сейчас гремят по всему миру, тоже относятся к противоопухолевой лекарственной терапии методом персонализированной онкологии. То есть, когда индивидуально готовится под каждое заболевание, если это доступно, если это возможно, на данном этапе онковакцина и вводится пациенту. То есть, сейчас это колоссальная разница, и лучевые методы тоже. Вот у вас родственнику сказали, работал радиотерапевтом. Раньше это лучевые терапевты были, сейчас радиотерапевтами их называют. То есть, появилась стереотерапия, токсическая радиохирургия, появилась и в хирургии эмболизации разные. То есть сейчас это небо и земля.
2: Давайте прервемся,
1: давайте продолжим.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт СМ-клиники Магомед Асламбекович Сулейманов. Говорим мы про онкологию и про персонализированную онкологию, про персонализированное лечение.
2: Очень вот хотелось узнать, что это.
1: Да, что это и как это работает?
3: Персонализированная онкология – это онкология 21 века, и за этой онкологией будущее. Что это такое? Для того, чтобы лечить рак, нужно понимать биологию этой опухоли. То есть, как развивается рак, как он обманывает иммунную систему, как он прогрессирует, какие ему ферменты нужны, какие пути активации у этой опухоли, какие ДНК-поломки идут, из-за которого этот рак просто развивается, организм его не видит. И как раз-таки персонализированная онкология, она строится на полном генетическом, экзомном, полном исследовании биологии опухоли. То есть, грубо говоря, вот для наших слушателей по-человеческому, берется кусочек ткани и полностью раскладывается его геном. В среднем есть такие методы исследования, которые до 22 тысяч генов раскладывают, вот, например.
2: Это какая-то лаборатория должна этим заниматься?
3: Да, это специализированные лаборатории. Их много, исследования разные. Я, например, делаю упор на определенные исследования, которые мне дают около 22 тысяч генов. То есть я раскладываю генетику, я полностью смотрю, из каких генов состоит эта опухолевая ткань. Я смотрю, в каких генах есть поломка данной опухоли. И также, помимо этого, я смотрю пути активации. То есть не просто ген, но и по каким путям развивается этот рак. И на основании этого полного экзомного исследования дальше происходит индивидуальный подбор противоопухолевой лекарственной терапии. К примеру, если поломка EGFR гена идет, там, при раке легкого, да, то мы определенный таргет назначаем, который восстанавливает поломку этого гена, и опухолевая ткань погибает.
2: А я правильно понимаю, что как только этот ген восстановлен, организм уже воспринимает раковые клетки как чужеродный объект и начинает их уничтожать, иммунная система?
3: Здесь на самом деле нет. Здесь нужно брать четкое разграничение. Это тоже можно сказать так, но если мы берем таргетную терапию, направленную именно на поломку ДНК опухоли, то мы убираем источник, то есть питание, грубо говоря, по которому развивается этот рак. Потому что рак же это неправильно делится, клетка.
2: Да.
3: Неправильно. И она не может дальше делиться, если мы этот ген восстановим. И она погибает. А если мы говорим именно про то, чтобы заставлять свой собственный иммунитет уничтожать эти опухолевые ткани, то тогда мы уже говорим про иммунотерапию, которая тоже относится к персонализированной онкологии. Как работает иммунотерапия? Всем, наверное, интересно.
2: Конечно.
3: Слушателям, я думаю. Все думают, что иммунотерапия работает напрямую против рака. Это не так. Должны быть определенные условия. К примеру, самое основное, это есть белок PD-L, который находится на поверхности клеток и скрывает опухолевые клетки от воздействия нашего собственного иммунитета и жирает организм, так образно скажем, да, по-человеческому. А иммунная система, то есть иммунная терапия, когда мы вводим этот препарат, он засвечивает эти контрольные иммунные точки, блокирует этот белок и вызывает собственный иммунитет, настраивает свой собственный иммунитет на борьбу с этой опухолевой клеткой. И, соответственно, поэтому собственный иммунитет уничтожает эти опухолевые клетки. И как раз-таки для того, чтобы назначить эту иммунотерапию, назначить либо таргетную терапию, это все идет по протоколу персонализированной онкологии. Только есть четкое разграничение, которое есть определение нескольких генов или либо нескольких показателей, а есть полное экзомное исследование, когда мы полностью, еще раз повторюсь, раскладываем геном клетки, мы понимаем биологию этой опухолевой клетки и, соответственно, воздействуем точечно уже на эту опухолевую ткань и начинаем с ней бороться.
1: Давайте
2: надолго.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: На одно из первых мест в лечении рака сегодня выходит персонализированная онкология. В эфире обсудили ее особенности. Спонсор программы ООО «СМ-клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Давайте продолжим наш разговор. Врач-онколог, химиотерапевт «СМ-клиника» Магомед Асламбекович Сулейманов у нас сегодня в гостях. И
2: говорим мы про персональную, персонализированную онкологию. Такой вот вопрос. Когда-то, вот там еще лет 30 назад, 40, все лечение онкологических заболеваний было связано с очень сильными побочными действиями. Как то химиотерапия, лучевая терапия и прочее. Вот персонализированная онкология, она имеет какие-то побочные действия?
3: Любое противоопухолевое лечение, которое пациент получает, оно имеет определенную побочку, потому что, ну, в народе есть даже такая пословица: что-то лечь, что-то калечит. Вот, и это правда. Только разница в чем? Химиотерапия, стандартная в своем понимании, она, ее суть заключается в том, что она влияет на быстро делящиеся клетки.
2: На все.
3: То есть,
2: а какие, извините, сейчас вот для непосвященных, помимо раковых, какие у нас еще в организме быстро делящиеся клетки, которые глушат химиотерапию?
3: Самое главное – это костный мозг. Костный мозг.
2: Который отвечает у нас
3: за гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты.
2: Иммунитет.
3: Именно поэтому, когда пациент проводит стандартную химиотерапию, в первую очередь страдает костный мозг. Отсюда и анемия, и тромбоцитопения, и лейкоциты падают в виде лейкопении и так далее.
2: И всякие оппортунистические заболевания, которые возникают следом.
3: Безусловно.
1: Ну и по ощущениям, я так понимаю, это слабость, вялость.
3: Конечно. То есть идет травматизация всего организма, не только опухолевых клеток, но и здоровых. И вследствие этого происходит интоксикация вследствие гибели и опухолевых клеток, и также и здоровых клеток. Это и слизистая, это и костный мозг, и со всеми вытекающими. Персонализированная же онкология, она не имеет таких побочек, потому что, например, если взять таргетную терапию, либо же вот в общем, да, персонализированной онкологии, нужен ген, драйверная мутация. Драйвер с английского – это водитель. То есть, если есть драйверная мутация, мы точечно воздействуем на этот ген, но мы не травмируем здоровые ткани. Да, безусловно, каждый препарат может травмировать слизистую желудка, слизистую кишечника, какие-то показатели крови могут, да, печеночные, либо почечные измениться, но вдоль, в структуре, если брать, сколько страдает этот побочек от стандартной химиотерапии и от персонализированной, то есть точечной терапии, то это небо и земля. Угу. Это десятки-десятки раз меньше, если не брать там какую-то индивидуальную непереносимость.
1: Мы регулярно слышим в новостях, что появилась какая-то очередная вакцина от рака, причем, ну, они там от разных видов рака обещают. А как вообще вы относитесь к вакцинам и будущее за ними или нет?
3: Я на самом деле отношусь к вакцинам положительно. Безусловно, вакцина и является разделом персонализированной онкологии, потому что суть ее заключается в чем? Индивидуально подбирается определенная доза, препарат, где и сами ученые, и искусственный интеллект там применяется тоже. Готовится препарат и вводится обратно пациенту. И он направлен на то, чтобы уничтожать опухолевую ткань. И безусловно, вакцина, как бы люди воспринимают многие, что это вакцина, это как профилактика.
1: Ну да, да.
3: Да, вот. Но на самом деле нет. Вакцина есть и для профилактики.
2: Это как вакцина от бешенства, когда собака уже покусала.
3: Вот, в том-то и дело. Вакцина есть и как для профилактики, а вакцина есть как и лечение непосредственно, да, и, соответственно, поэтому будущее, безусловно, за онковакцинами, направление ударными темпами развивается, и у нас в стране самое главное, наша страна всегда славилась хорошими вакцинами еще с советских времен, вот, и за рубежом идет развитие, и коллеги обмениваются своим опытом между собой, и я надеюсь, что обмениваются в таком объеме, как бы мне хотелось, лично мне, вот, и поэтому будущее будущее за этим. Я думаю, несколько десятков лет, то мы от многих видов лечения отойдем и останемся на вакцине.
1: Магомед Саламикович, а у меня вот еще есть один такой вопрос, раз уж мы вакцинации коснулись. Ну, напарник, ну, хороший пример. Примел вакцин, бывает, когда собака покусала, есть потенциальное бешенство, значит, колят. А есть вакцинирование, которое, например, обязательно проходят дети после рождения, да? То есть определенные этапы, конечно, вакцинации. Может ли случиться так, что условно, давайте просто порассуждаем, может быть, так немножко пофилософствуем, что через 10, там, 15 или 20, может, 30 лет вместе с какими-то базовыми прививками будут еще и вакцинировать ребенка от каких-то...
2: От оспы нам еще, ну, хотя бы там от 50 самых агрессивных, да, форм рака. Какую-нибудь...
1: То есть может ли такое принципиально быть?
3: Безусловно, да, потому что чем дальше будет развиваться персонализированная онкология, это генетика, да, чем больше мы будем понимать биологию опухоли, тем больше мы будем находить причин возникновения этого онкологического заболевания. А если мы будем находить причины возникновения онкологического заболевания,

0: И хочется все-таки это все профилактировать в раннем возрасте, и чтобы как бы все мы жили долго и счастливо. По крайней мере, проблем не было с раком.
1: Давайте прервемся на пару минут.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня в гостях врач-онколог, химиотерапевт из СМ-клиника Магомед Асламбекович Сулейманов. И, наверное, у нас останется к вам последний вопрос.
2: Да.
1: По поводу, собственно, диагностики.
2: Известно, что легче предотвратить, чем лечить. Как диагностировать, что такое онкоскрининги, как часто проходить и кому?
3: И еще очень важно сказать, что лучше перевзить, чем недобзить.
1: Вот это золотые слова.
3: На самом деле успех в лечении любого онкологического заболевания является ранняя диагностика. Я назову, по своему личному мнению, опыту, так сказать, да, своих коллег опытных тоже, что раз в год, безусловно, для мужчин это проверять предстательную железу, сдавать ПСА, проверять органы брюшной полости, раз в год проверять легкие, сдавать банальные анализы. Общий анализ, биохимия, коуголограмма и осматривать кожные покровы. Для женщины, соответственно, это тоже брюшная полость, органы грудной полости, то есть легкие проверять. Это делать УЗИ гинекологическое, брать мазочки на

0: на вирус ВПЧ и сдавать маркеры SA-125. Но если брать более углубленное, по моему опыту, вы знаете, рак очень молодеет, к сожалению. И поэтому старайтесь хотя бы, пожалуйста, раз в 2-3 года делать гастроколоноскопию. Делайте хотя бы рентген легких раз в год органов грудной клетки, да, если более по-медицински сказать. Делайте УЗИ брюшной полости раз в год. Сдавайте полный спектр онкологических маркеров раз в год. Делайте УЗИ органов малого таза, либо что для мужчин, что для женщин. Сдавайте онкологические маркеры, я сказал уже. Проверяйте кожные покровы. И, в принципе, вы будете защищены, и вы будете профилактировать возникновение именно на ранних стадиях онкологических заболеваний.
1: А если все-таки люди, которые выше находятся, больше находятся в зоне риска, чем среднестатистический человек?
2: Там, не знаю, курящие люди.
1: Ну, не знаю. У кого в родне онкологии много?
0: Безусловно, да. И таким людям нужно прописывать индивидуальные программы диагностики. Эти люди должны, если, например, к примеру, брать семейный полипоз толстой кишки, то есть это высоченные риски колоректального рака, этот пациент должен каждый полгода приходить все-таки на консультацию к онкологу, ну хотя бы раз в год, потому что это очень высокие риски. А для обычных людей, да, туда можно отнести и курящих, и не курящих, но есть определенные программы, разработанные нашим Министерством здравоохранения, есть определенные программы, разработанные Всемирной организацией здравоохранения, которые четко прописывают, раз в год каждый пациент должен проходить чекап по своему здоровью.
2: Ну, тем более, что сейчас на диспансеризацию дают день выходного. Так что не пренебрегайте возможностью получить.
0: И, пожалуйста, добавляйте гастроколоноскопию, потому что очень много становится колоректального рака. Рака желудка.
1: А его никто не замечает.
2: Да. Все, давайте на этом будем закругляться. Спасибо большое, Магомед Исламбекович, за то, что нашли время и к нам пришли. Ребята, благодарим вас за компанию. Традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем. Желаем вам крепчайшего здоровья и поменьше поводов обращаться к специалистам, но не забывайте про профилактику и диспансеризацию.
1: Да, и не курить.
0: Постараться максимально, хотя бы.
2: Бросивший курить полгода, как уже здоровый?
1: Да нет, там еще никаких.
2: Все, ребят, мы на этом прощаемся с вами. Услышимся завтра, как обычно, после обеда будем вести разумное, доброе, вечное.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Если все...

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она к таким контактам готова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Европы. Песков также заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти появятся лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией. Представитель Кремля также призвал Европу не игнорировать озабоченности Москвы в плане безопасности. Решение о проведении в России международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Исполком МОК сегодня принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, а также рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а решение по поводу демонстрации на Олимпиадах российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков будет принято в нужное время. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении ответственности за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников правосудия и предварительного следствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается увеличить до 5 лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, который участвует в отправлении правосудия, а равных близких в связи с рассмотрением дел судьи. Действующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Такую же верхнюю планку наказание предлагается установить за угрозу в отношении других участников правосудия. Сейчас она составляет 2 года лишения свободы. Предусмотрены также большие штрафы. Отели в Турции предоставляют российским туристам скидки на летний отдых до 20%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобещанов. По его словам, новые акции появляются практически каждый день, и среди них есть действительно выгодные варианты. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Ранее генеральный директор Артур Дмитрий Арутюнов в комментарии НСН рассказал, что в популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях все равно ниже в 3-4 раза. Министерство культуры подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по Пушкинской карте. Изменения планируется внести в постановление правительства о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

наше радио. Так бьется сердце.

0: «Наша реклама».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Оп!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия никогда не станет инициатором Третьей мировой войны, однако продолжит принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил в интервью швейцарскому журналу «Вельт Вохе», что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы быть инициатором подобного. По его словам, Соединенные Штаты также знают возможные последствия такой войны, поэтому Москва и Вашингтон сохраняют достаточный уровень разумности для продолжения диалога, несмотря на то, что двусторонние отношения находятся на нулевом уровне. При этом Песков выразил обеспокоенность текущей политикой европейских государств. Последствия атаки беспилотников ликвидируют в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хаценко после вечернего заседания оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Накануне он рассказал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали большую часть дронов, которые намеревались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Омске. По предварительной информации, пострадавших нет. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии на СН призвала не радоваться раньше времени допуску России к Олимпийским играм. Исполком Международного олимпийского комитета сегодня объявил о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. По словам Журовой, это решение не означает, что изоляция для отечественных спортсменов официально закончилась. Зимние федерации спорта будут по-прежнему юлить. В МОК также уточнили, что решение о проведении в России международных соревнований, а выступление российских спортсменов со своими флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Запрет на криптоплатежи в России может быть смягчен. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению проект, в котором предлагается расширить случаи, при которых возможна оплата криптовалютой, сообщает Интерфакс. В частности, предлагается разрешить оплачивать криптовалютой ценные бумаги, но только вне публичной оферты. Разрешить обмен одной криптовалюты на другую. Легализовать оплату криптокомиссий за переводы в блокчейн-системах. Смягчается также допуск криптовалют на биржу для неквалифицированных инвесторов. Максим Матвеев, Софья Прис, Сергей Кэмпо и Милош Бикович могут сыграть в шпионском детективе «Контора», который снимет режиссер Николай Лебедев по сценарию Михаила Зубко. Первую часть предполагаемой франшизы кинокомпания 123 Production представила в Министерстве культуры научной защиты национальных фильмов. По словам режиссера, эта картина повествует о важных традициях службы контрразведки. В фильме много экшена, аттракциона, но на самом деле это история про человека, который борется за справедливость, за правду, отметил генеральный продюсер студии Артем Михалков. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
4: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
5: Что, и в понедельник?
4: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. Даже в четверг.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в небе над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 452 беспилотника. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Сингхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ, отметили на Смоленской площади. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на чемпионате мира. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах групп «Несладко» и «Star Killers». Группа «Несладко» выпустила сингл под названием «Опять». Легкий, зажигательный трек, в котором, по словам артистов, светлая грусть растворяется в летнем настроении. Узнали, как родилась эта песня и при чем тут гаражи.
2: Песня «Опять» родилась во Владивостоке. Мы шли к набережной через гаражи. Так и появилась эта строчка. Мы решили сделать эту песню простой и понятной для каждого.
3: В ней два разных припева и два разных куплета, в которых героиня категорически решает, чего она хочет от жизни, а чего не хочет.
4: И, конечно, эта песня должна была быть танцевальной, поэтому выбор пал на ритм диско.
5: Партия соло-гитары, например, появилась спонтанно и напомнила старые инди-песни. Середины десятых.

0: Сингл опять войдет в новый альбом «Несладко», релиз которого запланирован на осень этого года. Группа Star Killers выпустила новый трек «Учитель года». Музыкальная часть сингла была создана более года назад и дожидалась своего текста. А как нашлась тема песни, рассказывает Денис Рублевский.
1: Мы увидели новость где-то в ВК, по-моему, на новостной ленте, о том, что, ну, прям все как в песне поется, что парень внезапно увидел свою учительницу, которая выкладывала свои достаточно откровенные фотографии на всем известные сайты и получала за это деньги. Вот такой вот сюрприз. И мы решили в шуточку написать об этой песне, но, как у нас зачастую бывает, во второй половине куплета все получилось немножко по-другому. Как-то более серьезно, как мне кажется, тему затронули. Если слушали эту песню, то поймете, о чем идет разговор.

0: Послушать новый сингл группы Star Killers уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

наше радио.

не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Странам Европы следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она к таким контактам готова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе» он подчеркнул, что Россия не представляет угрозу для Европы. Песков также заявил о вероятности того, что в будущем в странах Европы у власти появятся лидеры, которые будут стремиться к диалогу с Россией. Представитель Кремля также призвал Европу не игнорировать озабоченности Москвы в плане безопасности. Решение о проведении в России международных соревнований и о выступлении российских спортсменов со своим флагом и гимном остается за международными спортивными федерациями. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Исполком МОК сегодня принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, а также рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. В МОК добавили, что пока не планируют возобновлять проведение своих мероприятий в России, а решение по поводу демонстрации на Олимпиадах российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков будет принято в нужное время. Министерство юстиции разработало законопроект об усилении ответственности за угрозы в отношении присяжных заседателей, а также других участников правосудия и предварительного следствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предлагается увеличить до 5 лет лишения свободы максимальное наказание за угрозы в адрес присяжного заседателя, судьи или иного лица, который участвует в отправлении правосудия, а равных близких в связи с рассмотрением дел в суде. Действующая статья предусматривает до 3 лет лишения свободы. Такую же верхнюю планку наказание предлагается установить за угрозу в отношении других участников правосудия. Сейчас она составляет 2 года лишения свободы. Предусмотрены также большие штрафы. Отели в Турции предоставляют российским туристам скидки на летний отдых до 20%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кабещанов. По его словам, новые акции появляются практически каждый день, и среди них есть действительно выгодные варианты. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. На их планы повлияла ситуация на Ближнем Востоке. Ранее генеральный директор «Артур» Дмитрий Арутюнов в комментарии НСН рассказал, что в популярных странах Ближнего Востока уже давно нет военной напряженности, а цены на проживание в отелях все равно ниже в 3-4 раза. Министерство культуры подготовило проект постановления о возможности посещать цирки по Пушкинской карте. Изменения планируется внести в постановление правительства о социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Кроме того, номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Скорби. Пустота». Dark Hardcore коллектив из Москвы. Новый сингл продолжает историю, начатую в прошлом релизе «Тьма». Если там сквозь мрак еще пробивался далекий свет, то теперь не осталось даже его. Только угасающая надежда, внутренняя пустота и неизбежность. Ведь не всякая тьма заканчивается светом. Мрак, тлен, что еще нужно для замечательного позитивного вечера? Все, как мы тут любим. Классный трек. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной проработка старых истин. Что имеем, не храним, потерявши плачем.

0: прямо же сейчас.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива Four Oceans. Давно не было, кстати. Название трека Lies in Your Eyes. Краткая информация. После творческой паузы Four Oceans возвращаются с новым синглом. Интернациональная группа, основанная музыкантом из Новосибирска и базирующаяся в Берлине, уже успела отметиться совместными релизами с артистами российской тяжелой сцены, включая Lead Horizon. Новый трек сочетает современный металкор, мощные брейкдауны и атмосферные электронные элементы.
1: Made in Russia.
0: Four Oceans, Lies in Your Eyes.

0: Emotions, Lies in Your Eyes, ложь в твоих глазах. Замечательная работа.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас группа «Шантар». Уже четвертая работа от хабаровских музыкантов, причем все треки достаточно разноплановые, я ставил в ЖД. Возможно, все это части будущей пластинки, а может, синглы так и останутся синглами, не так важно. Давайте прямо сейчас срочно заценим «Навьё» — достойнейшая работа.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Шантар», «Acid».

0: Ответственные за эти чарующие звуки музыканты хабаровского коллектива «Шантар». Вещь называется «Acid – кислота».
1: Жесткий диск.
0: Взялись почитать, что пишут поклонники горячо мною любимого Виа Ермака о новой работе. Совсем недавно была новая, и вот опять еще новее. И вот что вычитал. По тексту настроение как у раннего Наива, а музыкально в сторону гранжа. Круто. Ребят, расскажите, о чем трек. Лень слушать. Малоизвестный факт. Группа Ермак летала в Луизиану, чтобы посмотреть на крокодилов и записать аутентичный финал для трека. Давайте скорее же загрузим в свои головы этот гимн Ильи Обломова «Сиба». Фавориты всех стран. Объединяйтесь.
1: Жесткий диск.
0: Ермак. Из окна.

0: Ермак из окна. Концовка, конечно, из нездешних краев, но огонь.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Unseen Tiger. Название трека «Художник». Короткая информация. Группа из Томска. Играем альтернативный металл. Тексты на русском и английском языках, но глубокие и волнующие темы. В целом мы уже знакомы. Давайте послушаем новое произведение.
1: Жесткий диск.
0: Unseen Tiger. «Художник».

0: Unseen Taiga «Художник».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Лагуар». Название трека «Ruined Temple». Краткая информация. Российская пост-метал-группа из Москвы, вплетающая в свое творчество различные стили тяжелой сцены. В описании трека значится следующее. Время превращает все, что нам дорого, в красивые, но недосягаемые воспоминания. Ощущение прошлого, которое невозможно вернуть и невозможно отпустить. Люди, места и чувства, оставившие след глубоко внутри, память, в которой светлая тоска переплетается с болью от утрат.
1: Made in Russia.
0: Лагуар, Ruined Temple.

0: Команда Лагуар, трек Ruined Temple.
1: Жесткий диск.
0: Следующий трек отчасти в продолжении темы, по крайней мере, относительно воспоминаний, это точно так, рассказывают музыканты группы My Family из Shark. Сингл «Память» — трек, работу над которым мы начали еще в далеком 2017-м. За это время группа дважды сменила состав, дважды прекращала свое существование, а сама песня менялась вместе с нами. Пережила несколько музыкальных версий и три разных текста. В итоге мы все-таки довели ее до конца. Это песня о времени, проведенном у бабушки, о ее доме и воспоминаниях, которые до сих пор в нем живут. О том, как с возрастом ты начинаешь ценить простые моменты из детства и понимать, что настоящая тяжесть утраты иногда приходит не сразу, а спустя годы.
1: Жесткий диск.
0: My Family is Shark. Память.

0: Челябинская команда My Family Shark. Трек называется «Память». Прекрасная работа.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Nobody Feel». Название трека «Circles Made of Teeth». Ничего себе, краткая информация. Главное достижение Nobody Feel на данный момент – это не трофей на полке, а живой пульсирующий старт. Текущая работа – отправная веха, обозначающая начало пути артиста, для которого искренность высказывания является главным достижением. Мы уже знакомились с одним произведением, давайте заценим навьё.
1: Made in Russia.
0: Nobody Feel – Circles Made of Teeth.

Nobody Feel, Circles Made of Teeth. Классный трек. Жесткий диск. На связи Тамбовская область, город Котовск, группа «Мои качели». Релиз «Прости, не скучай». Песня вышла 3 июля. Это одна из самых личных работ группы, пишут музыканты. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Давайте заценим. «Прости, не скучай».

0: качели трек «Прости, не скучай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Маяра». Название трека «Марс». Краткая информация. «Маяра» — альтернативный проект из Рязани, за которым стоит девушка Мария, вдохновлявшаяся такими группами, как «Spirit Box», «Челси», «Вульф», «Bring Me the Horizon», «Поппи». В музыке «Маяра» хрупкость встречается с гитарной тяжестью, а влияния пересобираются в собственное высказывание. Тревожное, густое, откровенное до мурашек. «Марс» — первый сингл в этом году, который с самого начала погружает в разреженное атмосферу. Синтезаторные подложки дрейфуют, как облака марсианской пыли, создавая чувство невесомости и безвоздушного пространства, в то время как вокал нагоняет готическую дымку. Лирика здесь является холодным признанием. Иногда единственное место, где можно уцелеть, находится там, где нет условий для жизни, и в этом кроется особая красота.
1: Жесткий диск.
0: Маяра, Марс.

Яра, Марс, прекрасная работа. Не считая последней третьей композиции, я все думал, что же мне напоминает вокальная партия. И вот что у меня всплыло в голове. Прошу прощения.

парашку закругляться уже на сегодня. Могли бы попасть в этот выпуск, но не попали. Нуки и Алексей, пионерлагерь «Пыльная радуга» Румянцев, «Экклезиаст». Ну, потому что очень много здесь запикивать. «Философия и теология при температуре 40. Неприятного аппетита, дорогие ребята», написано в аннотации к песне.

0: Нейрофиляй Джейсон Стэтхэм. Ну, потому что это не Джейсона Стэтхэма ставит в эфире, а он ставит всех, как ему нравится.
1: Школа не сцепления. Можно и кинуть. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Я так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить читать. Не знаешь, как поступить — поступи, как знаешь.

0: И на этом, к сожалению, сегодня все. Место на жестком диске, увы, закончилось. Напоминаю, что все программы после эфиров можно найти на нашем сайте в разделе «Подкасты» на сайте наш.ру. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.
2: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны в течение дня сбили 190 беспилотников на территории России. Об этом вечером сообщило Министерство обороны. Дроны поразили в небе над 10 областями и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбили над территориями Московского региона и Крыма, над акваториями Азовского и Черного морей. Госдума приняла закон, который устанавливает административную ответственность для управляющих компаний за нарушение правил взаимодействия с операторами связи. Документ носит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки распространяются на случаи, когда организации, которые управляют многоквартирными домами, создают препятствия операторам связи при размещении, обслуживании или демонтаже оборудования на объектах общего имущества. Для должностных лиц штраф составит до 40 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. Ответственность будет применяться как к управляющим компаниям, так и к товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам. Россия пригласила заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций, спецпосланника по цифровым и новейшим технологиям Амандипа Сингхагила на второй глобальный цифровой форум. Он пройдет в Москве в сентябре. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сегодня встретился с Гилом на полях первого заседания глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом. Был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на площадке ООН в области цифровых технологий с упором на ИИ. С российской стороны подтверждена поддержка центральной роли ООН в формировании справедливой системы международного сотрудничества в области использования искусственного интеллекта. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила намерение участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Апелляционный суд Парижа сегодня смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что позволяет баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к 3 годам лишения свободы, из которых 2 года условно и год с электронным браслетом. Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, отыгравшись со счета 0-2 против команды Египта. Капитан аргентинцев Лионель Месси не смог сдержать слез после этого матча. Его команда к 67-й минуте уступала со счетом 0-2. При этом Месси не забил пенальти в первом тайме. Но в итоге игра закончилась со счетом 3-2. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Сам Месси отличился на 83-й минуте, сравняв счет. Этот 8-й мяч стал для 39-летнего аргентинца личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. Он также стал первым игроком в истории, который забил в 6 матчах плей-офф подряд. А сборная Аргентины в 1/4 встретится с победителем матча Швейцария-Колумбия. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

Сохраните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна, с ним дежурит одна.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.